Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежей, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какой объект изменит поверхность Луны.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси расширило полномочия учреждения Госфармнадзор. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, организация теперь может проверять качество и безопасность лекарств, а также медицинских изделий. Речь идет и о тех предметах, что были изъяты, арестованы или обращены в доход официального Минска. Кроме того, субъект экономики вправе нести информационную базу о некачественных и поддельных препаратах. Белорусские аграрии намолотили более 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что уборочная кампания двигается значительно быстрее, чем в прошлом году. Одним из лидеров процесса можно назвать Минскую область. В целом в стране убрали более 35% площадей без учета кукурузы.
0: К новостям в мире.
1: Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, официальный Маскат предлагал Тегерану брать с судов взносы за пересечение акватории. Плата должна была происходить на добровольной основе. Однако Исламская Республика отклонила такую концепцию. Власти Ирана уверены, что только они должны контролировать вход в Ормузский пролив и некоторую часть выхода из него. И к новостям регионов. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Крупках. Люди приходили к главе центрального региона с разными вопросами. Например, житель Крупок пожаловался на отсутствие в городе зарядных станций для электрокаров. А представительница поселка Крупский отметила ряд недостатков своего населенного пункта. В их числе малое количество автобусных остановок и нестабильная работа стоматологии. Председатель Минобл-исполкома пообещал разобраться в озвученных ситуациях. И в завершении выпуска. Рукотворный объект упадет на Луну через неделю. Об этом пишет издание The Cover Station. Речь идет об отработанной ступени одной из ракет компании SpaceX. Аппарат запускали почти полтора года назад. Однако он попал под гравитационное влияние спутника. Вскоре часть транспортной системы должна врезаться в Луну на скорости примерно в 9000 км в час. Специалисты полагают, что такое событие образует кратер диаметром до 30 метров. Кроме того, должно появиться облако пыли высотой в несколько километров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: 7:09. Доброе утро. Привет всем, кто в дороге, а может, уже у кого-то тоже рабочий день начался. Или вы только пытаетесь понять, какой день недели. А я напомню, четверг, друзья, 30 июля. И пока вы строите свои планы, ученые строят прогнозы на 2100 год. Представьте себе, там такая жаришка намечается. Говорят, в тропиках скоро будет плюс 46-63. Это почти 300 дней в году. Даже для сауны многовато, если честно. Но пока это все в далеком будущем, а в Беларуси погода вполне комфортная, дышится свободно и легко. Настроение тоже у нас отличное, так что наслаждаемся, пока есть возможность. А если захочется в тропики, то лучше до 2100 года успеть. Я вас предупредила, а сейчас предупрежу, что там с погодой. Посмотрим, хорошая ли она намечается на этот четверг. Главное, не перегреваться.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром и днем 23-29, по юго-западу местами до плюс 30. В столице также переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром плюс 14-16, днем до плюс 26. Ну, судя

0: по прогнозам, даже нам стоит быть готовыми к изменениям и успевать к ним адаптироваться. Такова жизнь современного человека. Одно знаю точно, планы у нас стабильны, они послужат ориентиром на ближайший час. Расскажу, что гороскоп приготовил специально для вас, но прежде будет новость. Обсудим, друзья, почему государства одно за другим перекрывают подросткам доступ к ТикТок и Инстаграм. И в каких странах теперь, чтобы зайти в соцсеть, нужен паспорт. Да, дожили. Будем разбираться с этим всем в течение этого часа. Ну и все три часа улетное утро на Минской волне. Вы будете слышать мой голос. Меня зовут Юлия Умарова. Желаю вам доброго четверга. Заряжаемся музыкой на МВ Радио и настраиваемся на новый день.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2. Требуются на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375-29-620-35-46.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Мам, пап! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:29. Вы слушаете «Минскую волну». И, друзья, пока мы зашнуровываемся в новый день и планируем, как проведем четверг, в Нью-Йорке готовится к большим переменам. Вы только представьте, еще вчера мы с вами обсуждали, что во Франции вводят запреты на соцсети для детей, а сегодня уже вы посмотрите, Нью-Йорк подтягивается. С января 27 года жителям Нью-Йорка, чтобы просто полистать ленту в ТикТок или Инстаграм, придется доказывать, что они уже взрослые. И не просто показать паспорт, а пройти специальную возрастную проверку, точность которой должна быть выше, внимание, 98%. А с полуночи до 6 утра несовершеннолетним вообще не будут приходить уведомления. Лента для них станет недоступной без родительского согласия. И знаете, есть в этом и свой плюс. Может, наконец-то дети начнут больше общаться вживую или хотя бы высыпаться по ночам, потому что уведомления с полуночи до 6 утра им больше не будут приходить. Вопрос только в том, что эффективнее – запретить, да, или научить. Я категорически за научить. Это же как с едой. Можно просто запретить фастфуд, сказать, что это вредно, нельзя, все нельзя покупать, не буду тебе деньги давать на всякие булочки, пирожные и конфеты. А можно объяснить ребенку, почему важно правильно питаться. И что самое главное, показать это на собственном примере, например, вместе готовить полезные блюда, разбираться в составе продуктов, выбирать то, что действительно приносит пользу. В общем-то, вопрос дискуссионный, и можно долго об этом говорить, однако в этом смысле я буду действовать иначе и расскажу каждому уже совсем скоро, вне зависимости от того, сколько вам лет в паспорте и сколько в душе, что гороскоп приготовил на сегодня для каждого знака зодиака. Никуда не разбегайтесь, вы слушаете «Минскую волну» 97.4 FM. Пусть утро будет добрым!

0: Гороскоп на удачу.
1: Друзья, сегодня четверг, а это значит, что мы уже почти на финишной прямой к выходным, и есть отличный способ сделать этот день еще лучше – узнать, что уготовил для нас всех гороскоп. Овны, начинаем с вас. У вас сегодня будет шанс наладить давно забытые связи. Не упустите возможность восстановить отношения. Вот видите, овны, вселенная дает вам шанс восстановить старые отношения. Ух, видимо, звезды просто хотят видеть шоу. Тельцы, не бойтесь быть немного авантюрными. Сегодняшний день – идеальный момент для нового старта. Действуйте, пока муза не покинула вас. Близнецы, день принесет вам яркие эмоции, но главное – сохраняйте спокойствие, чтобы не перегореть. А я вот тут подумала, слушайте, если бы у ракеты ничего там сзади не горело, она бы не взлетела, понимаете? Обожаю вас, близнецы, действуйте в своем темпе. Раки, на вашем горизонте новые интересные возможности. Время выйти из зоны комфорта. Львы, день обещает быть насыщенным общением и новыми знакомствами. Но не забывайте слушать других, а не только говорить. Девы, сделайте паузу и подумайте, что в вашей жизни действительно важно. Сегодня звезды советуют вложиться в себя. Вы лучшая инвестиция в своей жизни, не забывайте. Весы, смело идите к своей цели, несмотря на любые препятствия. Сегодня не время для сомнения. Действительно, жизнь идет в прямом эфире, весы, не забывайте об этом. Скорпионы, ваш креатив сегодня на высоте. Включайте фантазию, и все получится, как задумали. Стрельцы, мои дорогие, сегодня вы почувствуете потребность в уединении и отдыхе. Это нормально, позвольте себе расслабиться и восстановить силы. А знаете, стрельцы, работа лучше отдых от нищеты. Да, это вот так руководитель наш говорит нам. Ладно, шучу, но на самом деле так и есть. Козероги, сегодня вам придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно, от вас ведь требуется лишь видимость. Ну и ладно, козероги, отлично. Водолеи, приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать. Если это не произойдет так, как вы хотели, например, водолеи, это произойдет лучше, чем планировали. Абсолютно уверена в этой теории. И рыбы, не переживайте, если что-то не получается с первого раза. Ваш успех все равно не за горами. И знаете, смотрю я на время, 7 часов 51 минута, Артем Титов, он тоже, как ваш успех, рыбы, не за горами, он вообще за стеной готовит для вас новую порцию новостей. Так что ждите и не переживайте, он придет, как и ваш успех.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым специалистам и какую гору признали важной для человечества.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил короля Марокко с Днем Трона. В этот день далекое государство празднует восхождение на престол действующего монарха Мохаммеда VI. Глава нашей страны уверен, что под руководством политика официальный Рабат добился значительных успехов в индустриализации и экономическом развитии. Александр Лукашенко подчеркнул, наша страна готова сотрудничать с Марокко по всем интересующим направлениям. Президент пожелал королю здоровья и успехов в работе, а народу африканской страны – мира и процветания. Власти Беларуси обновили требования к некоторым должностям в сфере культуры. Соответствующий квалификационный справочник выпустило Министерство труда и соцзащиты. Документ содержит множество корректировок. Например, ведомство унифицировало около 40 позиций. В итоге появилось примерно 15 новых должностей. Также ряду мест добавили возможность работы студентам старших курсов вузов. В их числе артист ансамбля, ассистент режиссера и библиотекарь.
0: К новостям в мире.
1: Население Японии опустилось ниже отметки в 120 миллионов человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. По информации ведомства, такой показатель является самым низким, более чем за 40 лет. Например, за минувший год государство потеряло практически миллион жителей. Вместе с тем в Японии растет число иностранцев с видом на жительство. Ситуацию поясняют старением населения и падением рождаемости. К новостям регионов. Учения МЧС прошли в Фаниполе Дзержинского района. Спасатели отрабатывали ликвидацию инцидента на территории местной нефтебазы. В частности, специалистам нужно было успешно справиться с возгоранием резервуара с топливом. В тренировке участвовали более 50 сотрудников МЧС и около 20 единиц спецтехники. Участники учений выполнили поставленную задачу. И в завершение выпуска. Греческая гора Олимп вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты пришли к выводу, что географический объект обладает как природной, так и культурной ценностью. Например, на горе можно найти около 2000 видов растений. В их числе уникальные представители флоры в рамках всего мира. Также Олимп крайне важен для древнегреческой мифологии. Напомню, гора находится в центральной части Греции. Ее высота составляет около 3 километров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна! Привет всем кофе накачанным и просто хорошим людям. Мне попалась на глаза интересная статистика. Оказывается, друзья, каждый пятый ребенок в Великобритании уверен, что фрукты и овощи растут, внимание, в магазине. Понимаете, не на грядке, не в огороде, а прямо на полке в супермаркете. Я, конечно, тоже до определенного возраста думала, что молоко берется из пакета, а не от коровы. Но ровно до того момента, как меня отправили в деревню к бабушке, и я самостоятельно подоила корову. Так что все в наших руках, как говорится. Выходные близко, дачи, деревни, поездки за город. Все это помогает вернуть связь с реальностью. А то нужно же понимать, где драники все-таки цветут. Ну... И пока я, вооружившись этим вдохновением, как и все вы, я надеюсь, уже ждете приближающихся выходных, планирую наш час так, чтобы он прошел максимально продуктивно. Не забудьте, что у нас скоро стартует игра «Шифробот». Буду разыгрывать билеты в уникальное место, где всегда красиво цветут цветы. Ботанический сад, не только цветы, там много чего можно интересного для себя найти. Так что не пропустите, участвуйте и будете, возможно, в числе победителей. Также обсудим новость часа, что Европа подходит к зиме с самыми низкими за последние годы запасами газа и дизельного топлива. Помимо этого, четверг, 30 июля, праздники будут. У четверга сегодня насыщенная достаточно программа, так что все обсудим, все отметим, ну и послушаем музыку, конечно же. Ради чего мы еще собрались так рано? С вами Юлия Умарова, вы слушаете «Минск волну». Всем доброе утро!

И начинаем, друзья, праздновать этот четверг с важной даты для всех, кто любит завтракать сухими хлопьями. Да, потому что именно сегодня, в далеком 1898 году, братья Келлог случайно изобрели кукурузные хлопья. История, как водится, очень забавная, расскажу в трех словах. Братья управляли санаторием, готовили какое-то блюдо из кукурузной муки, но их отвлекли дела, и тесто перестояло, то есть засохло, начало портиться. Выкинуть жалко, понятно, бюджет санатория был строгий. И тогда братья в отчаянии пропустили эту массу через вальцы и получили не длинные листы теста, как ожидали, а отдельные хлопья. И, конечно, их тут же поджарили. И каково же было их удивление, когда из испорченного теста получились хрустящие хлопья. Пациенты санатория оценили новинку, и вот так, благодаря случайности и практичности братьев, родился один из самых популярных завтраков в мире. Вот бы так дома, да, на кухне, иногда что-то не получается, подгорело, испортилось, а вышло по итогу какое-то уникальное блюдо. Ну, так, к сожалению, не работает. Также в этот день родился автор знаменитого закона Паркинсона. В чем заключается закон Паркинсона? Это правило, которое дословно звучит так. Работа заполняет время, отпущенное на нее. Проще говоря, сколько времени мы отводим на дело, столько времени им и занимаемся. Так что да, сегодня можно применять этот метод, способ и в своей работе, в своей жизни. Также о дружбе поговорим и о людях, которые умеют дружить. Напомню, сегодня праздник носит, ну, достаточно громкое название – Международный день дружбы. Человек – это же вообще существо, которое сложно переживает период одиночества. Нам нужны забота, внимание, сочувствие, сопереживание. Да разделить даже горести и радости нам помогают друзья. В человеческих отношениях дружба находится почти на той же ступени, что и любовь. И, кстати, интересный факт – друзья имеют между собой определенные генетические сходства. Представляете? Это можно сопоставить с некоторой даже родственной связью. А все потому, что друзей мы выбираем себе на подсознательном уровне. И согласно исследованию, вот мне нравится, мужчинам полезно встречаться с близкими друзьями минимум 2 раза в неделю, а женщинам для снятия стресса и снижения уровня гормона кортизола важно регулярно видеться с подругами. Ну все, теперь мы знаем, чем займемся накануне. Да? Идеальный повод запланировать встречу, напомнить о себе близким. Ну, а я пока напомню всем нашим слушателям, что вы слушаете «Минскую волну», и у нас самое время послушать музыку.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 8:31. Вы слушаете «Минскую волну» и самое время разбору полетов. Сразу хочу сказать, остановите, пожалуйста, планету. Я сойду и останусь в Беларуси. Итак, к новости. Европа подходит к зиме с самыми низкими за последние годы запасами газа и дизельного топлива. Конфликты на Ближнем Востоке и в Украине усложнили поставки энергоносителей, поэтому в случае холодной зимы регион может столкнуться с дефицитом топлива и ростом цен. Ну, так хочется сказать, пусть дома сидят, да? Но, к слову, запасы газа в европейских хранилищах заполнены только на 85%, что значительно ниже среднего показателя за последние 5 лет. А цены на дизельное топливо уже выросли на 15% за последний месяц. И даже Германия, которая всегда считалась локомотивом европейской экономики, всерьез рассматривает возможность возобновления работы угольных электростанций. Это никакие не шутки. Хорошо, друзья, что у нас подготовка к осенне-зимнему периоду идет по плану. Никаких проблем с поставками газа нет, а внутренние запасы топлива позволяют нам чувствовать себя спокойно, независимо от того, что происходит там за границей. Так что я скажу так. Европа, конечно, пусть разбирается со своими проблемами. У них там конфликты, санкции, нестабильность. А у нас уже готовится почва для игры шифработ, которая состоится через несколько треков. И ей, кстати, можно довериться гораздо больше, чем европейским новостям.

0: Шифробот.
1: Друзья, 8 часов 39 минут, время серьезно взяться за вас. И нет, это не угроза, это анонс нашей игры «Шифробот». Приготовьтесь, стартует игра, все зависит от каждого из нас, из вас. Но предупреждаю, я сегодня настроена решительно, так что не расслабляйтесь, доставайте свои телефоны и готовьтесь угадывать шифр. За что будем бороться, конечно же, обозначу. Впервые в Минске, друзья, озеро Центрального ботанического сада превратится в сияющее зеркало. С 31 июля по 2 августа фестиваль водных фонариков будет ждать вас. Каждый вечер с 7 до 11 уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгете свой фонарик, загадаете сокровенные желания и отпустите его под водной глади. Ботанический сад – время зажигать мечты. Так же, как и время заглянуть в наши сторис Инстаграм. Потому что там уже есть шифр, который предстоит угадать и прислать мне его на Viber Telegram 8029-1010-307. Если окажетесь сегодня под номером, давайте номер 22. Да, 22-го хочу найти человека и вручить ему торжественные билеты в Центральный ботанический сад. Что может объединять сегодняшний шифр, спросите вы меня? Ну, во-первых, да, это телевизионная игра, и в том шифре, наверное, не хватает только закаток. Да? Да, я думаю, все со мной согласятся. Ну и все, жду ваши ответы тут и в Вайбер, Телеграм или там в Инстаграме отвечайте. А вместе с тем Сережа Лазарев уже готов для вас петь.

0: Шифробот.
1: Пришлось, друзья, постараться, чтобы получить подарок в игре «Шифробот». Спасибо за ваши сообщения, закидали меня. Просто море сообщений я получила. Это, конечно, здорово, но сегодня важным условием было найти человека под номером 22. Я свою просьбу выполнила и отыскала такого. Но прежде хочу сказать, что сегодня была загадана телевизионная программа, которой уже, на секундочку, 36 лет. Да, она появилась в октябре 90-го года. Первым ведущим был Листьев, и через год на пост вошел бессменный ведущий шоу Леонид Якубович. Что это, конечно же, «Поле чудес». Откройте мне имя победителя, хочется добавить. И я с огромным удовольствием это сделаю. По воле случая победу в сегодняшнем туре одерживает участница, чье имя звучит Александра. Последние цифры номера 3234. Александра, я вас поздравляю. Несите приз в студию. Итак, вы сегодня выиграли билеты на озеро в Центральном ботаническом саду, потому что оно превратится в сияющее зеркало с 31 июля по 2 августа. Будет проходить там фестиваль водных фонариков. Каждый вечер с 7 до 11 вас ждут уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгете свой фонарь, загадаете сокровенное желание и отпустите его по водной глади. Ботанический сад – время зажигать мечты. Надеюсь, все загорелись желанием отправиться в ботанический сад. Я даже такого не слышала ранее. Самой интересно сходить, посмотреть, проведать обстановку, что там будет происходить. Ну и помните, друзья, у нас в игре никогда не проигрывают, у нас играют. С вами была Юлия Умарова, а скоро в студии появится еще и Артем Титов. Ждем его с новостями и слушаем пока Мону.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение пришлось принять Румынии и насколько странными бывают СМС.
0: Новости.
1: Сотрудничество Беларуси и Китая является образцом взаимного доверия, уважения и поддержки. Такое заявление сделал первый вице-премьер нашей страны Николай Снабков. Это произошло на торжественном мероприятии по случаю 105-летия со дня основания Коммунистической партии Поднебесной. Руководитель уверен, что положение официального Пекина в современном мире стало результатом десятилетий эффективной политики во многих сферах. Николай Снабков подчеркнул, Беларусь высоко ценит успехи своего стратегического партнера и всегда готова развивать сотрудничество с Китаем. Состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер 2025 года». В мероприятии принял участие вице-премьер Юрий Шулейко. Он отметил, что событие позволяет выделить важных для государства поставщиков продукции за рубеж. Руководитель подчеркнул, деятельность таких компаний поддерживает устойчивое развитие республики. В общей сложности победителями конкурса стали около 20 организаций. Они обеспечили примерно 20% всего экспорта Беларуси по итогам минувшего года.
0: К новостям в мире.
1: Власти Румынии приостановят работу единственной атомной электростанции в стране. Причиной такого шага называют понижение уровня воды в реке Дуная. Именно из нее берут воду для охлаждения реакторов. По словам специалистов, наступившая засуха резко снизила объем акватории. Количество поступающей жидкости может не хватить для безопасной работы установок. Кроме того, постоянный забор воды в таких условиях вредит природе. Румынская АЭС должна прекратить выработку электричества сегодня. Новостям регионов. Первый комбайнер-тысячник появился в Дзержинском районе. Такого результата добился работник одного из местных хозяйств Сергей Максимец. Он смог собрать более 1000 тонн зерна в уборочной кампании этого года. Председатель Дзержинского райисполкома Никита Реут поздравил агрария с достижением. Руководитель вручил комбайнеру благодарность. Также герою ситуации передали ряд памятных и ценных подарков. И в завершение выпуска. Белоруска получила СМС-сообщение о зачислении почти 10 миллиардов рублей. После такого уведомления девушка решила проверить баланс своей карты в приложении банка. Однако программа выдала ошибку. Позже специалисты финансового учреждения пояснили, счет пользовательницы ранее заблокировали. Через некоторое время ограничение нужно было снять. Большая сумма стала технической необходимостью выполнения операции. Реального поступления средств не было. В банке признали, что уведомление о разблокировке счета стоит изменить, над чем и работают специалисты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: И снова, как говорится, о здоровье. Я всем желаю. Привет, салют, доброе 9-часовое утро. Мне все чаще в ленте, друзья, попадает теория о том, что 40 лет – это новые 30. Это возраст рассвета, опыта и осознанных решений. Другое дело, что к этому возрасту у нас уже есть дети, работы, заботы, но мы все равно продолжаем бежать куда-то. А что делать, спросите меня вы, тем, кому меньше 40? Это же вообще... Отвечу я вам, идеальное время. Вам не нужно быть идеальными. Вы смотрите, идеальное время, и не нужно быть идеальными. Красота какая. Вы в том возрасте, когда можно пробовать новое. И каждое поколение, я скажу так, учит друг друга чему-то. Если старшее поколение учит нас мудрости, то мы учим их дерзости, легкости. Может быть, сегодня стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Потому что, как я люблю говорить, планы – это хорошо, но жизнь любит вносить коррективы. Мы слишком часто живем по шаблону, пытаясь вписаться в чужие стандарты. А жизнь, она ведь не ждет, когда мы будем готовы. Она просто идет. Вот здесь, в прямом эфире. И, между прочим, вместе с жизнью летит и время. Пришел момент поделиться с вами планами на ближайшее время. Скучать точно не придется. У нас есть главная миссия на этот час – выбрать трек, который прозвучит под конец эфира. И также в эфире совсем скоро будет стартовать интерактив «Вылетит и поймаешь». У меня есть заветные билеты в пик. Excellent. А пока, друзья, еще целый час хорошей музыки на МВ-радио. Меня зовут Юлия Умарова. Хорошего дня, и пусть все у вас будет в самый раз.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Друзья, если уж начинать новый день, то только с отличным настроением. И мы с вами это правило не нарушаем. Мы сейчас немного сбавим обороты этого дня, чтобы вы могли перевести, так сказать, дыхание. Потому что даже в самый загруженный четверг важно найти время для себя. И есть для этого отменный повод. Пиксиленд, друзья, это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивный фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Работают без выходных для вас с 10 до 10 вечера. В ближайшее время нужно, чтобы принять участие, слушать внимательно музыку на МВ-радио. В одной из песен, как всегда, я спрятала секретную фразу. Она вылетит очень резко. Ее нужно услышать, расслышать и прислать мне на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Если вы сегодня окажетесь тем самым орлом первым и точным, вы будете не только молодец, вы еще и заберете билеты в развлекательный центр для всей семьи. Вот домашние обрадуются, когда вы их сводите туда. Поэтому не теряйте момент, выходные близко, нужно уже планировать их. Для этого все за вас сделала Минская волна. За наш счет пойдете в Пиксиленд. А пока музыка на МВ-радио, дабы не скучать.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: поймаешь.
1: Помнится мне, друзья, давеча мы уже говорили, что 30 июля в календаре отмечается Международный день дружбы. И это не просто дата, а повод сказать вам, вот вы наша родная компания, наши слушатели, которые подключаются к нам ежедневно, те, с кем мы делим каждое утро. Поэтому сегодня я загадала именно эту фразу: «Мы кукушки, мы подружки», потому что она про всех нас, про нас с вами. А еще говорят, кстати, у кукушек есть одна особенность, знаете какая? Они не вьют свои гнезда, а подкидывают яйца другим. Так что сегодня позволю спеть серенады и подкинуть настроение нашему слушателю, который стал победителем в игре. Его зовут Виталий, последние цифры номера 0544. Виталий, я вас поздравляю, вы молодец, удачного, хорошего вам дня и планируйте уже свой уикенд, потому что совсем скоро вы отправитесь в развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Находится Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Это был, друзья, разогрев, связь не теряем. Следующая остановка у нас удачная посадка. Будем выбирать трек этого дня.

0: «Удачная посадка».
1: Сегодня, друзья, в «Удачной посадке» у нас два трека под общим кредо «Сбавить обороты». Ну а что, уже пора, четверг, выходные приближаются. Это не значит, что нужно проживать в полудреме этот день или отменять все дела. Вовсе нет. Это значит делать все с чувством, с толком, без лишней суеты. Не бежать, а идти уверенным шагом. Выбирать, на что тратить свою энергию. Потому что, как говорится, кто не умеет замедляться, тот рискует пропустить самое важное. Но мы в ближайшее время ни в коем случае не допустим того, чтобы кто-то пропустил нашу удачную посадку. Выбор трека состоится прямо сейчас, поэтому помогайте мне в этом нелегком деле. Голосуйте в Инстаграме, в сторис найдете опросник, можете там оставить голос. После прослушивания каждого эпизода песни можете еще и прислать сообщение на Viber, Telegram 8029 10 10 307. И прямо сейчас будет судьба одной из песен как бы решаться. Давайте посодействуем этому всему делу.

City, Self-Buy, новая песня 2026 года, и трек как раз про то, что входим в четверг осознанно, с пониманием, что мы не роботы, не белки в колесе, и не должны все успевать, и должны время находить для отдыха. Поэтому, если хотите уделить для себя, любимого, несколько минут полной этой песни, я жду ваши сообщения в Viber, Telegram 8029-1010-307, проголосуйте большинство за нее, она прозвучит под конец часа. Но, возможно, у вас совсем другое настроение. Давайте посмотрим.

Мика, расслабься, смотри на вещи проще. Так звучит одна из самых популярных песен артиста. Он создал гимн для всех, кто устал и хочет просто выдохнуть. Под эту песню хочется танцевать, даже если вы, возможно, стоите в пробке или уже на своем рабочем месте. Если хотите расслабиться, получать удовольствие от начала этого дня, то жду ваши сообщения в Viber, Telegram 8029-1010-307. А пока последуем совету артиста, расслабимся, послушаем песню, пока я буду подводить итоги опроса.

0: «Дачная посадка».
1: Идем на снижение, друзья, и помните, что хорошая музыка всегда делает день лучше, даже если это просто рабочий четверг, который только начинается. Поэтому проведите его максимально продуктивно, поможет нам всем расслабиться в этот день песня «Relax», «Take it easy» от Мики. Послушаем ее, зарядимся настроением, и наш четверг точно будет добрым. Не забывайте, что завтра пятница, а это значит, что мы уже почти у финишной черты этой недели, и слушайте музыку на МВ-радио 97.4 FM. Она у нас сегодня играет целый день, а в 17 часов вечера в студии появится вечернее «Как дома» шоу. Они будут создавать вам настроение уходящего дня, чтобы вы возвращались уже с работы домой в полном, на полном настроении и с полной отдачей к этому дню. Всем хорошего четверга, уже заговорилась, тут отличного настроения. Меня зовут Юлия Умарова, встретимся с вами завтра. Ну а теперь несколько минут, когда не нужно ничего анализировать. Расслабьтесь, смотрите на вещи проще, об этом и поет Мика.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, к чему готовятся коммунальные службы Беларуси и где люди стали сдавать в аренду свои лица.
0: Новости.
1: Власти Беларуси не планируют серьезных изменений налоговой системы для основной категории плательщиков. Об этом заявил министр финансов Владислав Татаринович. По его словам, речь идет о положении дел в следующем году. Например, правительство намерено скорректировать уровни разных сборов на прогнозный показатель инфляции. Он составляет около 6%. Также власти рассчитывают упростить порядок исчисления основных налогов. Ответственные службы Беларуси должны завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону до 20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Как отметили в ведомстве, предприятия, поставщики и потребители тепловой энергии активно проверяют состояние своей инфраструктуры. Паспорта готовности уже получили около трети от всех таких субъектов. Остальным организациям нужно провести ряд работ, от ремонта энергоустановок до создания запаса запчастей для техники.
0: К новостям в мире.
1: Лесные пожары продолжают бушевать в Европе. Например, в одном из регионов Испании огненный инцидент недавно уничтожил около 100 домов. В общей сложности пламя выжгло около 150 тысяч гектаров земель на территории европейской страны. А в Греции несколько пожарных погибли при борьбе с огнем на острове Крит и полуострове Пелопоннес. Масштабы таких инцидентов растут и в Турции. Например, к ликвидации одного из местных пожаров привлекли около 300 специалистов и 15 воздушных судов. К новостям регионов. Сезон выставок продолжается на Кургане Славы. В эти выходные свои экспозиции подготовят представители 4 районов – Копольского, Логойского, Червенского и города Жодино. Также площадки создаст и образовательная сфера Минской области. Для гостей подготовят множество точек интереса, в их числе дегустации деликатесов и выступления разнообразных творческих коллективов. Выставки работают с 11 утра до 4 дня в субботу и воскресенье. И в завершение выпуска. В Китае люди стали сдавать в аренду свои лица. Такую услугу начали предлагать ряд платформ. Они берут у пользователей права на использование их внешности. Затем полученные цифровые снимки используют компании по выпуску микросериалов. Чаще всего их создают с применением нейросетей. Кроме того, информацию могут применять в производстве игр и рекламы. Людям платят от 15 до 75 долларов за один эпизод сериалов. В некоторых случаях число может доходить до 700 долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: ВВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают правоохранители Беларуси и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Брест. Глава государства изучает состояние местного электролампового завода. Александру Лукашенко доложит о деятельности предприятия и планах его развития. Среди прочего, политик высказался о ходе уборочной кампании в Брестской области. Президент подчеркнул, что местные хозяйства должны оперативно завершить сбор зерна и вовремя начать подготовку земель к будущему внесению семян. Также глава государства поручил активно благоустраивать территории, особенно неиспользуемые. Количество зарегистрированных преступлений немного снизилось в Беларуси. Такое заявление сделали в Следственном комитете. В ведомстве сравнили результаты 6 месяцев этого и минувшего годов. Сейчас показатель стал меньше, примерно на 5%. Специалисты уверены, такая ситуация сложилась за счет постоянной работы в области предотвращения преступлений. Кроме того, правоохранители активно занимаются раскрытием нарушений закона прошлых лет.
0: К новостям в мире.
1: Очередное ограбление музея произошло во Франции. Инцидент зафиксировали в заведении города Шатион-сюр-Сен. Группа преступников выдала себя за туристов и зашла в здание посреди дня. Затем злоумышленники разбили одну из витрин и похитили золотое кельтское ожерелье. Возраст артефакта оценивают примерно в 2500 лет. Позже грабители свободно ушли через главный вход. Полиция Франции занимается поиском преступников. К новостям регионов. Вторичные материальные ресурсы продолжают собирать в Минской области. Например, ответственные организации Столбцовского района заготовили около 85 тонн отработанных масел с начала года. Такой показатель значительно превышает плановый уровень. Вместе с тем, специалисты сообщают о недостаточном количестве бумаги, картона, фрагментов стекла и шин. Потому людей призывают сдавать озвученные материалы, в том числе в специальные контейнеры во дворах. И в завершение выпуска. Нейросети могут тайно учить будущие версии себя. Об этом пишет агентство Рейтер. Ситуация развернулась вокруг экспериментальной системы разработчика бота ChatGPT. Недавно она смогла выбраться из тестовой среды и взломать одну компанию. Специалисты обеих организаций позже ликвидировали последствия инцидента. Однако недавно инженеры заметили, что алгоритм создал подсказки для новых поколений нейросети. Потенциально они способны облегчить обход встроенных ограничений. Эксперты призывают разработчиков технологии искусственного интеллекта значительно усилить механизмы контроля своих систем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

твоей коже белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, как работает турникет.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Турникет – это как умный робот у входа. Он решает, пускать тебя или нет. Внутри у него есть замок. Когда ты просто подходишь, он закрыт. Перекладина не крутится, потому что ее держит защелка. Ты прикладываешь карту или телефон. Маленький компьютер внутри турникета проверяет, есть ли у тебя деньги или билет. Если все в порядке, он дает сигнал. Защелка открывается на пару секунд. Ты толкаешь перекладину, она проворачивается. И ты проходишь. Потом защелка снова закрывается. В некоторых турникетов вместо перекладин стеклянные створки. Если кто-то попытается пройти без билета, они захлопнутся. А еще у турникета есть невидимые лучики. Когда человек проходит, он прорезает один лучик, а потом второй. Так турникет считает, что прошел один человек. Если попытаться пройти вдвоем, лучики поймут это и включат сигнал тревоги. Замигает красная лампочка. Все увидят, что кто-то пытается пройти без билета.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Турникет – это не просто забор. Это устройство с искусственным интеллектом, электромагнитами и датчиками. Он молниеносно проверяет твой билет, открывает засов и считает людей. И это все за считанные секунды, пока ты просто приложил телефон или карточку. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что строят в Смолевичском районе и как название влияет на вкус еды.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси должны получить урожай зерна на уровне прошлого года. Об этом заявил президент нашей республики во время рабочей поездки в Брест. Вместе с тем, глава государства считает, хозяйства могут собрать и больше 12 миллионов тонн ресурса. Александр Лукашенко подчеркнул, что такой результат будет крайне достойным. Однако политик уверен, подобное количество урожая можно получить только при строгом соблюдении всех норм работы на полях. Банки Беларуси выдали кредитов более чем на миллиард рублей для покупки отечественных товаров. Об этом рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, речь идет о показателе за 6 месяцев года. Например, люди берут займы на покупку автомобилей белорусской сборки. Руководитель подчеркнул, такие кредитные программы поддерживают национальных производителей. Также займы могут улучшать комфорт жизни и благосостояние людей.
0: К новостям в мире.
1: Неопознанный объект потерпел крушение на востоке Польши. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Согласно последней информации, неизвестный аппарат врезался в землю в неиспользуемой местности около одного из городов. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Специалисты осматривают место падения аппарата и выясняют его класс. Отмечу, сегодня ночью Россия и Украина произвели массированные воздушные удары по территориям друг друга. Неопознанный объект мог быть ракетой или беспилотником одной из сторон конфликта. Новостям регионов. Новый агрокомплекс появится в Смолевичском районе. Это первый в Беларуси бесстрессовый объект для коров красной датской породы. Для таких животных обустроят отдельную ферму и закупят высококлассный генетический материал. Подгон коров на дойку будет полностью автоматизирован с помощью умных датчиков. Уже сегодня красные коровы дают в среднем почти 8 тысяч килограммов молока с высокой жирностью. Завершить строительство комплекса планируют в 2027 году. И в завершение выпуска. Цифры в названиях продуктов питания увеличивают ожидания потребителей. К такому выводу пришла международная группа ученых. Согласно их работе, такие наименования создают у людей мысль о более насыщенном вкусе товара. Эффект особенно заметен, когда число написано словом, а не цифрой. Исследователи объясняют это тем, что мозг тратит больше сил на прочтение названия. Подсознательно такая сложность наращивает ожидания от самого продукта и его привлекательность для человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как глаза влияют на образ человека.
0: Новости.
1: Холдингу «Горизонт» нужно обновить стратегию развития своих предприятий. Об этом заявил президент нашей страны во время посещения одного из заводов объединения. Глава государства отметил, что холдинг работает все хуже. Например, объемы производства его компании, их прибыль падают. Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость такой ситуации. В частности, политик поручил объединению увеличить степень производства нужных элементов на территории Беларуси. Банки Беларуси выдали отечественным компаниям более 3,5 миллиардов инвестиционных кредитов. Об этом рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, речь идет о займах на развитие организации за 6 месяцев года. Руководитель подчеркнул, такие средства позволяют модернизировать национальное производство. До конца года банкам необходимо выдать еще около 4 миллиардов рублей подобных кредитов для выполнения плана от правительства.
0: Новостям в мире.
1: Около 10 тысяч человек стали жертвами аномальной жары в Германии в этом году. Такой информацией поделились в Министерстве здравоохранения страны. Как отметили в ведомстве, показатель стал самым высоким за последние 10 лет. Наибольшее число трагических случаев произошло во второй половине июня. Тогда температура воздуха в Германии приближалась к 40 градусам по Цельсию. Чаще всего люди погибали из-за того, что жара обостряла их хронические болезни. Новостям регионов. Профилактическая акция «Мотоциклист» стартовала в Борисовском районе. Мероприятие проводится в рамках единого дня дорожного движения. Сотрудники ГАИ проверяют у водителей наличие прав соответствующей категории. Также инспекторы контролируют использование защитной экипировки и техническое состояние мотоциклов. В ГАИ напоминают, что мотоциклисты особенно уязвимы на дороге и должны строго соблюдать правила безопасности. Жизнь и здоровье участников дорожного движения зависит от ответственности каждого водителя. И в завершение выпуска. Структура глаза человека влияет на его восприятие другими людьми. К такому выводу пришла группа ученых из США. В их эксперименте участвовало около 150 человек. Им нужно было оценить лица разных людей. Оказалось, что добровольцы ставили лучшие отметки некоторым фотографиям. На них в глазах людей была большая площадь белой части. Такие лица считали более привлекательными и заслуживающими доверия. Ученые объясняют эффект тем, что хорошо видимый белок глаза облегчает зрительный контакты воспринимается более приятным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают молодых специалистов и о чем следует знать путешественникам.
0: Новости.
1: Направление недобросовестных аграриев в вооруженные силы Беларуси имеет определенную цель. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Брест. Глава государства уверен, что таким образом человек может проявить себя в другом направлении. Александр Лукашенко считает, что военные способны получить нужный результат от недисциплинированных участников уборочной кампании. Власти Беларуси оказывают различную поддержку молодым специалистам. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В качестве примера в ведомстве привели тех людей, кто приезжает работать в сельскую местность. Наниматель обязан обеспечить таких работников жильем. Также человек может рассчитывать на специальные ежемесячные надбавки к зарплате в первые годы работы. Кроме того, государство выплачивает дополнительную поддержку при переезде.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз готов выделить Украине новый крупный кредит. Об этом рассказали власти сообщества. Речь идет о займе суммой более чем 8 миллиардов евро. Официальный Киев сможет получить деньги при выполнении ряда условий. Например, Брюссель требует от партнера значительно усилить борьбу с коррупцией. Также правительство Украины должно добиваться практического соблюдения верховенства права от всех органов и структур. Национальный аэропорт Минск приступил к расширению парковочной инфраструктуры. Проект позволит создать почти 550 дополнительных мест для машин пассажиров и посетителей воздушной гавани. Особое внимание намерены уделять созданию безбарьерной среды. Например, для людей с ограниченными возможностями организуют 6 специальных парковочных мест. Также пешеходные дорожки и тротуары оснастят прочным и нескользящим покрытием. И в завершение выпуска. Прогулочные маршруты с аудиогидом появились в Яндекс.Картах. Сейчас в приложении доступно более 400 прогулок. Пока что функция работает только в городах России, например, в Светлогорске, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Маршруты можно выбирать по продолжительности, тематике и району. Все описания и аудиогиды созданы с помощью искусственного интеллекта. Чтобы найти прогулку, нужно открыть приложение и перейти в раздел «Что посетить».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Летний прибой. Шепот Минской волны.
1: Это МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой конкурс пройдет в Минской области и что создали в Эстонии.
0: Новости.
1: Властям Беларуси следует развивать уже действующее производство. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Брест. Александр Лукашенко считает, что не всегда районам нужно создавать новое предприятие. Глава государства уверен, порой эффективнее модернизировать уже работающие компании. Таким образом, можно увеличить выпуск продукции и создать новые рабочие места. Политик отметил, что подобный проект успешно реализовали на производстве сыров в Минской области. Потому президент призвал местные власти искать интересные инвестпроекты для предприятий. Цены на скупку драгоценных металлов изменят в Беларуси с 1 августа. Соответствующее постановление приняло Министерство финансов. Новшества затронут только ресурс в изделиях и ломе, которые покупают у физлиц. В целом корректировки составляют не больше нескольких процентов от старых показателей. Например, цена грамма золота 958 пробы вырастет примерно на 50 копеек. Напомню, в прошлый раз скупочные цены на драгметаллы меняли около 2 недель назад.
0: К новостям в мире.
1: Масштабные пожары бушуют на острове Крит. Жертвами стихии стали как минимум 3 человека. Сотни спасателей при поддержке вертолетов пытаются остановить распространение огня, однако ситуацию осложняет сильный ветер. Власти экстренно эвакуируют туристов и более 1000 местных жителей. Пламя захватило около 10 деревень. Из-за стихии большая часть острова осталась без электричества. Пожарам присвоена высшая степень опасности. Новостям регионов. Смотр-конкурс на лучшее цветочное оформление палисадников и балконов стартовал в Минской области. Об этом рассказали в ЖКХ Центрального региона. Также внимание будут обращать на содержание подъездов. Заявки принимаются до 3 августа по электронной почте. Фотографии и видеоматериалы оформленных объектов нужно прислать до 21 августа. Итоги подведут до конца месяца, а победителей наградят почетными дипломами. Подробные условия конкурса размещены на сайте ЖКХ Минской области. И в завершение выпуска. Уникального одноколесного робота создали в Эстонии. Устройство способно патрулировать промышленные объекты и аэропорты со скоростью до 30 км в час. Робот оснащен системой кругового компьютерного зрения и может работать без подзарядки до 8 часов. Коммерческую доступность разработки планируют обеспечить в следующем году. По оценкам разработчиков, роботизированное патрулирование способно удешевить охрану объектов на 80%. Для запуска серийного производства уже привлечено более 3,5 миллионов евро инвестиций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и какую технологию разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Такое заявление сделал президент нашей страны. Это произошло во время его рабочей поездки на Брестский электроламповый завод. Глава государства уверен, что предприятию нужно налаживать производство современных осветительных элементов. Александр Лукашенко уверен, такая линия принесет пользу экономике Беларуси. Политик подчеркнул, производство может сочетать сборку отечественных и импортных деталей. Представитель Беларуси провел встречу с деловыми кругами одной из областей Узбекистана. Стороны обсудили возможность создания совместных производств в нашей стране. В частности, речь шла о перспективе такого сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Зарубежные партнеры проявили интерес к такому взаимодействию. Например, компании Узбекистана готовы участвовать в проектах, чтобы продавать выпускаемую продукцию в третьих странах.
0: К новостям в мире.
1: Не менее 70 человек погибли в одном из регионов Индии в результате наводнений. Трагедия произошла на востоке страны. Обильные дожди привели к формированию мощных потоков воды и оползней. Из-за стихии пострадали более 300 тысяч местных жителей. Сотни деревень полностью затоплены.

0: Без крова остались как минимум 700 тысяч человек. Метеорологи предупреждают, в ближайшие дни риск появления новых наводнений в ряде регионов Индии остается крайне высоким. И к новостям в регионе. У пенсионера из Заславля нашли арсенал с переделанным карабином. Об этом рассказали в милиции. Мужчина на протяжении длительного времени хранил у себя дома и в окрестностях города оружие, способное нанести серьезный урон. Экспертиза показала, что пенсионер незаконно приобрел оружие, а также боеприпасы различных калибров. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска китайские ученые придумали, как заряжать дроны прямо во время полета. Для этого нужен лазер. Луч передает энергию на специальный приемник под крылом, а тепло отводит воздушный поток от пропеллера. В опытах система показала высокую эффективность. Теперь ее хотят испытать на настоящем летающем дроне. Таким образом, беспилотники смогут находиться в небе долгое время без посадки для подзарядки.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: На этот раз Добрыня Никитич внезапно стал популярен в англоязычном ТикТок. Мультику уже 20 лет, но иностранцы только сейчас увидели танец трех подруг. Повторяют и называют их Славик-дивами. Получается, что Славик-фейс был только началом.
1: Смотрим.
3: Также в сети завирусился маленький философ, который объяснил счастье лучше многих взрослых. Нужно просто радоваться жизни, любить, ценить каждый день и находить повод улыбнуться даже в самых простых вещах.
4: Надо просто радоваться жизни. Сейчас мне мама это говорила, что всех это вдохновляет. Надо радоваться жизни. Когда тебе плохо, обратись к ребенку. Обратись к своему ребенку. И все будет круто. Как у меня сейчас. Все круто. У вас будет так же. И у вашего сына тоже. Нужно просто... Просто жить надо. Просто быть в этом мире. Тебя создали для того, чтобы приносить всем любовь. Чтобы радоваться всем.
1: Слушаем.
3: И в сети настоящий бум переживает официальный гимн чемпионата мира по футболу. Песня «Дай-дай» Шакиры и Бернабой. «Дай-дай», кстати, с итальянского переводится как «Давай-давай, вперед». Песня уже возглавила мировые чарты, а клип набрал сотни миллионов просмотров. Мощный припев моментально застревает в голове и поднимает настроение. «Давай-давай, диджей, включай Шакиру».

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о регистрации электромопедов и какую вакцину создали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь не отказалась от наработок прошлого. Об этом заявил Александр Лукашенко во время визита на Амбрестский электроламповый завод. Президент отметил, что это верный путь развития страны. Глава государства привел в пример Китай, который сохранил управленческую систему и добился высоких результатов в производстве. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна пошла правильным путем, сочетая советский опыт с современными подходами. Более 1500 белорусов зарегистрировали в ГАИ электромопеды. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Это связано с изменениями в ПДД, которые вступили в силу с сентября прошлого года. Теперь устройства с максимальной скоростью свыше 25 км в час считаются не средствами персональной мобильности, а полноценным мототранспортом. Для них нужны права, шлем и регистрация. До 1 сентября действует льготный период, когда можно пройти оценку соответствия в лабораториях и поставить устройство на учет без документов о покупке.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции жители сгоревшей коммуны Ле-Порш готовят иск к властям. Огонь уничтожил почти 200 домов. Больше 3000 человек остались без крова. Люди считают, что пожарные спасали элитные виллы по соседству, а их бросили. Очевидцы говорят, что на их улицах во время пожара не было ни одной машины. Около 700 человек уже объединились для коллективного иска. Напомню, с начала летнего сезона за поджоги задержаны 263 человека. И к новостям в регионе. Жители Минской области приглашают к участию в ежегодном конкурсе по благоустройству. Соревнования проходят в двух номинациях – оформление балконов и палисадников, а также чистота и уют в подъездах многоквартирных домов. Заявки принимаются до 3 августа, а фото и видеоматериалы нужно прислать до 21 августа. Итоги подведут до конца месяца. Подробные условия опубликованы на сайте ЖКХ Минской области. И в завершении выпуска российская вакцина от рака показала первые результаты. Разработку создали в Институте Гамалеи. Пациент с раком кожи чувствует себя хорошо, у него выработался нужный иммунный ответ. Он продолжает лечение, впереди еще две инъекции препарата. Ученые отмечают положительную реакцию организма. Иммунная система начала активно бороться с опухолью и метастазами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, привет! На календаре 30 июля, четверг. Я уверена, что вы все успели сделать. Ну, как минимум, выпить кофе с корицей.
2: Хотели лето? Получите лето. Прекрасная погода. Ну, правда, все равно северный ветер, но температура шкалит.
1: Ну, говорят, что к выходным будет оранжевый уровень опасности в южных регионах нашей страны. Да, будет достаточно высокая температура.
2: То есть снова повезло Бресту.
1: Ну, Брест и Гомель — это наши южные регионы, в которые хочется отправиться именно в летний период.
2: Да, недаром клубника оттуда вся приходит.
1: Ну, Володь, зачем ты о самом вкусном сейчас? Хотя о еде мы будем говорить.
2: А я о чем? Мало того, мы еще и про музыку поговорим. И про то, какие у нас сегодня призы будут. Правильно?
1: Например, билеты в дельфинарий. Вот. Мы разыграем в этом часе. В следующем тоже будет не менее интересно. Билеты в ботанический сад. А там уж, поверьте, ждет вас настоящее световое шоу. Ну, поэтому рекомендуем остаться вместе с нами. Запомните Viber, Telegram 8029-1010-307. Для того, чтобы поучаствовать в вашей любимой и нашей любимой игре «Перепелка».
2: Ну, в ближайшие три часа мы будем вместе. Я, Владимир Николайчик, и...
1: Вика Красовская.
2: Так что оставайтесь с нами, мы скрасим вам компанию.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Слушаем наше

0: НВ-радио. Перепелка.
1: Друзья, если вы немного любите поностальгировать, можете зайти в наш телеграм-канал и увидеть, как выглядели ваши ведущие в детстве и сейчас.
2: Браво.
1: Разница просто сумасшедшая.
2: Конечно.
1: Володя, тебя, правда, не узнать.
2: Ну, конечно, разница сумасшедшая на 100 килограмм. Конечно!
1: Во-первых, бороды нет.
2: Нет, да.
1: И вообще, можете зайти, обязательно здорово проведете время, ну, как минимум, те секунды, когда будете листать наши фотографии.
2: Да.
1: Ну, а Яна Довбенко со своими рыжими хвостиками, ну, это просто фантастика. Друзья, заходите, подписывайтесь. И я не просто так погрузилась в детство, потому что каждый вот из этих глаз, которые я вижу в Телеграме, мечтал бы оказаться в дельфинарии.
2: Но
1: почему-то,
2: конечно,
1: мне подсказывает мой внутренний голос, что в мое детство дельфинария еще в Минске не было.
2: Естественно.
1: Я права.
2: Да.
1: Потому что меня бы точно сводили.
2: Но понимаешь, в чем дело? Кому-то в детстве, вот как, например, мне или моему приятелю повезло. Мы были в Артеке. Вот. А Артек — это что? Это море. А море — это что? Это судоходство. Нас пригласили на корабль, и мы впервые в жизни увидели, как нас дельфины сопровождают.
1: В общем, а я только
2: вот
1: слышала,
2: это...
1: я про дельфина знала песню «Дельфин и русалка, не пара, не пара, не пара». Но сегодня у нас все совпало, потому что мы разыгрываем билеты в игре «Перепелка», где будет песня, и билеты в дельфинарий, потому что они вам точно придутся по душе и по вкусу, если вы, конечно же, поучаствуете. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Да, и, кстати, там пара-пара-пара пойдет. На один билет два человека. Ну что ж, а я расскажу следующее. Сегодня четверг. Откуда вы спросите, я знаю это, потому что Вика сегодня пила кофе с корицей. Вот, поэтому я говорю, корица, четверг, все, нет размена. И самое главное, что нет размена в нашей программе. Все просто, вы сейчас услышите короткий фрагмент песни. Его сгенерировал искусственный интеллект, зовут его Молот, кстати. Ну и вот что самое интересное, задача для вас, без звездочки, просто. Услышали музыкальную композицию, узнали, кто исполняет, узнали, как называется, и отправили сообщение на Вайбер или Телеграм. 8029-1010-307. Под номером сегодня...
1: 30 побеждает человек, потому что песня достаточно известная, а она из нулевых, я, как всегда, люблю дать подсказку,
2: да.
1: Но тут должна еще удача оказаться на вашей стороне.
2: Ну, в общем, вот что получилось.
0: Перепелка.

0: нравится этот мотив такой гопсоца. Народный, народный. Видели, как он танцует, да. Но вам повезло, вы не видели.
1: Вам повезло.
0: Да, присылайте ваши ответы 1010-307 Вайбер и Телеграм.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Я почувствовала, как наши слушатели немного погрузились в детство и вспомнили свои фотографии. Кто-то даже всплакнул, если только от счастья.
1: Серьезно?
0: Ну, не надо плакать, вот прям искренне. Мы, кстати, тему детства сегодня будем поднимать еще и в третьем часе.
1: А, то есть посмотрел, так, какие волосы были.
0: Да.
1: Или там мальчишка такой, а волосы были. А сейчас так протер лысину, так все хорошо.
0: Володя, зачем ты все о себе да о себе?
1: Ну, а что остается делать?
0: Давай лучше поговорим о наших слушателях и о том, что мы нашли победителя.
1: Давай.
0: Билеты в дельфинарии уже практически разыграны. Напомним, что сгенерировала нейросеть на этот раз.
2: Перепелка.

0: кажется, оригинальная версия не сильно отличается от искусственного интеллекта, потому что недавно видела буквально рилс с этой группой, и девушки получили большое количество хейта за свои образы, за танцы, хотя, на мой взгляд, они выглядят потрясающе.
1: То есть они на сцене подняли пыль или что?
0: Ну, было и такое.
1: Хорошо. Ну что, по оригиналу пройдемся?
0: Конечно.
1: Давай, у меня уже все готово. Оригинал.

0: Люли-люли-люли. Отрицатое сообщение было сложно найти мне.
1: Серьезно?
0: Потому что все ответили правильно. Это группа «Фабрика», песня «Рыбка». Рыбка сегодня наша, кстати...
1: А мы сегодня готовим рыбное что-то?
0: Нет, сегодня мы находим рыбку другую по имени Марта. Она золотая рыбка, потому что она принесла два билета себе и, возможно, кому-то из спутников. Может, это будет ребенок, может, это будет брат, муж, бойфренд. Не знаю, сколько лет Марте, но билет у нее точно в руках. Последние цифры номер 0371.
1: Ну, наши поздравления, Марта. Могу сказать одно, настроение у вас увеличится в 100%, потому что это же дельфины. Это же, можно сказать, такое ощущение моря, ощущение отдыха. В общем, большие ощущения за...
0: За удачу,
1: ответ.
0: За удачу, да, которая сегодня оказалась на вашей стороне. Там не только дельфины, но морские котики, морской лев. Там здорово проведете время. Там есть, во-первых, и плавание с дельфинами, там есть дайвинг, дельфинотерапия и даже призовая игра происходит во время представления. Поэтому минские дельфинарии, они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Ну, знаешь, могу тебе сказать о том, что еще кое-что тоже несут. Я про добро. Знаешь почему? Потому что в Роттердаме очень скоро появится Роттердам Рок. Вот. Что это и как? Скоро переведем.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Володя, ты знаешь, да, что я слежу за всеми событиями, которые касаются недвижимости.
2: Да, это я знаю.
1: Эта тема актуальна. Угу. И теперь я не только нашу обсуждаю с тобой недвижимость, но
2: ты уже перебралась куда? Ближе к Европе, к Америке, куда?
1: Сейчас узнаешь.
2: Давай.
1: В голландском Роттердаме решили, что обычных небоскребов им мало, и замахнулись на новое чудо света аж за 240 миллионов евро. Знаменитое бюро выиграло международный конкурс и собирается построить на берегу реки Макко комплекс под названием Роттердам Рокс.
2: Так, судя по названию, Роттердам собирается зажечь. Или это просто огромный памятник рок-музыке?
1: Ну, тут двойной смысл. Ага. С одной стороны, рокс с английского это зажигает, угу, а с другой — скалы или валуны. Здание реально будет выглядеть как 7 гигантских каменных глыб, наваленных друг на друга на площади в 33 тысячи квадратных метров. Внутри обещают выставочные залы, отель, рестораны и конференц-центр.
2: 7 гигантских булыжников. Да, за четверть миллиона, миллиарда евро. Слушай, ну наши дачники в садоводстве каждую весну такие чудеса света со своих 400 соток просто выкидывают. Mm-hmm. Причем, ну, я так понимаю, что Роттердам зажечь, ну, заиграла бы новыми красками, mm-hmm, вот это вот, да?
1: Но голландцы считают, что это каменные джунгли станут новым символом города в районе Ватерканд. Архитекторы уверяют, что это экологично, футуристично и безумно модно.
2: Ну ладно, красиво жить не запрещишь. Главное, чтобы эти вот 240 миллионов не разошлись при первой же сильном шторме. Ну, представляешь, ну вот маленькие-маленькие камешки. Ну, пока в Роттердаме ворочают мега-валуны, у нас в эфире хорошая музыка, и очень скоро очень серьезные новости.
1: Обязательно, друзья, дождитесь. Нас точно никакие валуны из Роттердама не напугают. Мы будем, как скалы, здесь стоять, на Минской волне. Это как Дома Шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Маловечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2. Требуются на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. Наша музыка на Минской волне.
6: Заходи без причин.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в киберспорте и о рекордном выигрыше в лотерею.
0: Новости.
1: Господдержка будет оказываться только при условии эффективной работы самого предприятия. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время рабочей поездки на белорусский металлургический завод. Он подчеркнул, что ресурсы выделят под конкретные проекты и результаты. Холдинг работает в сложных рыночных условиях, но наращивает производство и экспорт, выполняя поручения президента. Глава правительства отметил, что государство готово обсуждать помощь, если предприятие предложит четкие и эффективные решения. Беларусь и Италия обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел нашей страны. Глава ведомства Максим Рыженков провел встречу с временным поверенным в делах Италии, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Министр поблагодарил итальянского дипломата за активную работу и реализацию проектов и выразил надежду на более активную позицию европейских стран в сотрудничестве с Беларусью.
0: К новостям в мире.
1: В Канаде планируется забастовка бортпроводников авиакомпании WestJet, которая может начаться уже 2 августа. Профсоюз заявляет о недостаточной оплате наземной подготовки к полетам. Стороны продолжают переговоры, но пока не могут прийти к соглашению. В разгар летнего сезона даже короткая остановка рейсов грозит компании миллионными убытками и может нарушить планы десятков тысяч пассажиров.
0: О спорте.
1: Беларусь изучает опыт стран-партнеров по созданию фиджитал-центров и готова внедрять лучшие практики. Об этом заявил председатель Белорусской федерации фиджитал-спорта Андрей Макаренко на играх будущего в Астане. На турнире белорусы выступают в трех дисциплинах – фиджитал-баскетболе, танцах и шутере. Наша страна входит в топ-4 мирового рейтинга и планирует не только сохранить позиции, но и расширять сотрудничество с Россией, Узбекистаном, Казахстаном и ОАЭ. Федерация создана в позапрошлом году, а по итогам прошлого сезона Беларусь заняла 4-е место в мире. И в завершение выпуска. В американском штате Флорида неизвестный выиграл в лотерею 800 миллионов долларов. Это крупнейший джекпот в этом году и 10-й по величине в истории игры. Победитель может выбрать единовременную выплату или получить всю сумму частями. С нее нужно будет уплатить подоходный налог. Чаще всего счастливчики выбирают наличные сразу. Личность нового победителя пока не раскрывается.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, автомобилисты, я знаю, что в Минске передвигаться вечером иногда бывает сложно, а иногда нам везет. И судя по тому, что происходит сейчас, 6 баллов, это, считай, Володя, нет.
2: Можно выдохнуть, да.
1: Но все же некоторые ДТП я вижу, перекресток Партизанского проспекта и улицы Ванеева, там есть ДТП и небольшое затруднение движения. Ну и в центре города по основным таким улицам, проспекту Независимости, есть такая небольшая пробка Янки Купала. По улице Красной, конечно же, по улице Максима Богдановича и Янки Купалы небольшие затруднения.
2: По Кольцевой все просто. На самом деле есть два очага красного. Это не доезжая, если ехать от Малиновки, внешняя Кольцевая, не доезжая до проспекта Партизанского проспекта. Там идет ремонт работы, и они вроде ремонт дороги, и сказали о том, что еще целую неделю там, к сожалению, будет из двух полос всего, из четырех полос всего лишь две. Вот, это как-то так, я очень-очень расстроен. Ну и еще тоже, опять же, ремонтные работы. Это Довгиновский тракт, внешняя Кольцевая и к проспекту Победителя медленно и медленно двигаются автомобили. Все остальное в зеленом свете, как говорится, чего и вам желаю.
1: Ну, а я еще желаю вкусно поесть этим вечером, потому что, знаешь, современный человек как снимает стресс. Ты приходишь домой, сразу падаешь на диван.
2: Да,
1: вот сразу падаешь.
2: Вот, однозначно.
1: Потом ты хочешь есть, ты идешь на кухню. Угу. Если никто ничего не приготовил, тебе нужно готовить.
2: Готовить, да.
1: Вот. И я, конечно, желаю всем, чтобы у вас было все наготовлено, приготовлено, но как практика показывает.
2: Нет, ты просто идешь в магазин и моментально что-нибудь купишь, быстро приготавливая в микроволновке, закинул в топку и пошел спать.
1: А мы предлагаем приготовить вам галету рустик по знаменитому французскому рецепту, поэтому оставайтесь с нами, будет точно не скучно.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: А я вот тебе хочу что сказать, Вик, что на самом деле свою бытность занесло меня в Таиланд.
2: Хвастаешься да. сейчас?
1: Нет,
2: ну,
1: не хвастаюсь. Нет, не хвастаюсь.
2: Хвастаешься.
1: Так, я в Китае еще не был, в отличие
2: Хорошо.
1: От некоторых.
2: Давай, рассказывай.
1: Так вот, я видел, что такое морские фонарики. У них есть такое, да, у них есть такой целый день. Они готовят днем фонарики, а потом их запускают в море. Так вот, не надо ни в какой Таиланд ехать. Знаешь почему? Потому что нам подарит вот это вот замечательнейшее зрелище. Ну, ботанический сад. Это именно его озеро, которое превратится в сияющее зеркало. С 31 июля по 2 августа фестиваль водных фонариков. Каждый вечер с 7 до 11 вас ждут уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгите свой фонарик. Загадайте сокровенное желание и отпустите его в водную гладь. Ботанический сад. Время зажигать мечты.
2: Как ты рассказываешь, я тоже хочу очутиться там. Но когда ты сказал, что в Таиланде они целый день готовили фонарики, а потом весь вечер запускали, когда они готовили?
1: Ну как когда? Ну, наверное, с утра.
2: Я думаю, они готовили что-то простое, элементарное.
1: А, да, ты приготовили.
2: Да,
1: А-а-а.
2: Потому что они не успевали нормально поесть.
1: Конечно.
2: И рецепт блюда, который мог понадобиться, это самый простой. И тут на помощь Таиланду приходят французские крестьяне.
1: Ну надо же.
2: Как я все связала.
1: Да, вообще.
2: Суть в чем? Они придумали идеальное решение, потому что у них не было красивых форм для запекания. Именно французскую галету под названием рустик.
1: Подожди, подожди секунду. Они взяли просто, плюхнули все на противень?
2: Практически. Да? Они сделали как? Это открытый пирог. Прелесть в чем? В такой небрежной домашней форме.
1: Ах, вот оно.
2: То есть они как сделали? Они запекали любые сезонные продукты на раскаленных плоских камнях, просто заворачивая края теста внутрь без использования специальных кулинарных форм. Поэтому знаменитый французский открытый пирог галета – это, по сути, кулинарная лень, возведенная в ранг искусства.
1: Я его слепила из того, что было.
2: Да.
1: Вот так примерно.
2: И те самые крестьяне, у них не было ничего. И они вот бросали в центр ягоды и защипывали края руками, чтобы как-то все получилось.
1: Чтобы не вытекало.
2: Да, чтобы все сохранилось на месте. Я уверена, что это было очень вкусно. Я такое люблю.
1: Стопудово.
2: Я люблю, я обожаю, вот когда пахнет дома выпечкой, это запах уюта. Это значит, тебя ждут.
1: Ладно.
2: Да.
1: Я про твои духи сейчас не буду говорить.
2: У меня тоже духи немножко с съедобным ароматом. Но это другая совершенно тема программы.
1: Потом
2: мы уже расскажем про правила игры. Я читаю классический рецепт галеты рустик с сезонными ягодами. Добавляю что-то необычное. Ваша задача понимать, что туда не идет по моей, так скажем, рецептурной книге специальной. Если вы догадались, присылайте ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: И 30-му будет счастье, если он правильно ответит.
2: Да,
1: так?
2: Билетики в
1: ботанический сад. Конечно,
2: ботанический
1: сад. Ну что, начнем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления галеты нам понадобится мука, сливочное масло, вода, ягоды или фрукты, клубника, яблоки, сливы, голубика, фугу, сахар, кукурузный крахмал. Ну, в общем, и все. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. Свое значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: А я всегда говорила, что лень рождает гениальное решение.
2: Конечно.
1: Когда человек хочет быть максимально продуктивным и не вставать лишний раз, там, чтобы переключить канал на телевизоре.
2: А, ты про пульт.
1: Да. Или, например, чтобы, ну, я не знаю, не разжигать печь, а сделать все в микроволновке.
2: Тоже нормально.
1: Тоже, кстати, хорошо.
2: Да.
1: Ну, а если не было форм для выпечки, то можно было приготовить вот практически в ладошке. Главное...
2: Главное, чтобы ладошка была огненная. Упорная.
1: Да, и именно так делали крестьяне из Франции. Готовили галету рустик. Все, что у них росло, все использовали. Я, конечно же, прочитала рецепт в нашей игре.
0: Что не так у шефа?
1: Да, и все догадались. Наши слушатели, они самые внимательные. Есть парочку персонажей, которые, возможно, не дослышали. Угу. Возможно, отвлеклись в моменте, потому что они дома свою галету лепят, понимаешь? А там масло шипит, сковородка шкварчит.
2: Ну, держать одной рукой, другой насыпать. В общем, в принципе, сложновато услышать.
1: Очень.
2: Да, наш голос из радиоприемника.
1: Тем более, я прочитала, что в состав галеты входят и ягоды, и фрукты, и мука, и сливочное масло. Масло.
2: Да, было такое.
1: И был сахар, конечно же, кукурузный крахмал. А вот фугу опасно.
2: Нет.
1: Опасно даже добавлять вообще в принципе. И в целом эту рыбу можно есть только у супер-мега-профессиональных поваров.
2: А нам рисковать не надо.
1: А мы не такие.
2: Да.
1: Мы рисковать не будем и вам не советуем.
2: Да, абсолютно верно.
1: И фугу нам прислали практически все слушатели. А вот 30-й оказалась Олеся. Последние цифры номера 1916.
2: Ну что, Олеся, все? В ваших руках сейчас загадывать желание только для одного – чтобы увидеть великолепнейшее шоу, которое демонстрирует ботанический сад. Он превратится в сияющее зеркало с 31 июля по 2 августа. Фестиваль водяных фонариков. Водных, точнее. Вот, так что я считаю, что она заработала правильно.
1: Я вас еще раз поздравляю,
2: да.
1: Но тема Франции нас сегодня не отпускает.
2: Ни в коем случае.
1: Мы буквально через несколько минут вернемся не на французскую кухню, не галеты будем готовить, а будем рассказывать, что происходит во французских музеях. Их опять начали грабить.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Вика, я могу тебе сказать, что многосерийка французская продолжается. Да, именно так. Новости из Франции, и думаю, знаешь, хорошо, что мы живем с тобой вот в эпоху пластиковых карт и цифровых рублей. Никаких тебе забот.
1: Володя, это к чему ты клонишь? Опять намекаешь, что у тебя в кошельке только чеки из магазина и скидочная карта в аптеку?
0: Ну, почти. Вообще-то я про французские музеи. Там в Бургундии опять ЧП. Двое умельцев зашли в музей, как обычные туристы. Разбили витрину молотком и унесли уникальное кельтское золото. Ожерелье весом почти килограмм.
1: Полмиллиона евро на шею и пошел. Красиво жить не запретишь.
0: Да, самый ироничный, Вик, что вот украшение принадлежало легендарной даме из Викса. Кельтская принцесса. Ожерелье благополучно прилежало в земле 2500 лет. Война, чума, средневековые мародеры. Никто не тронул.
1: Ну, правильно. А потом пришли археологи, откопали, перенесли в безопасное место под охрану современных технологий и вуаля. Полвека в музее, и ожерелье сделало ноги.
0: Вот именно. Получается, древние кельты со своим деревянным забором и бронзовыми топорами охраняли сокровища надежнее, чем Пятая Республика с ее камерами и сигнализациями. Там сейчас министр культуры в панике выделяет 30 миллионов евро на безопасность. Представляешь?
1: Слушай, ну за 30 миллионов можно нанять пару суровых кельтских призраков с топорами, чтобы они дежурили у витрин. Это явно эффективнее французской сигнализации.
0: Ну, это точно. В общем, ладно, друзья, пока французские министры считают евро, а полиция ищет золото принцессы, мы предлагаем хорошую музыку и серьезные новости от Екатерины Гунько.
1: Обязательно дождемся с нетерпением в нашей студии. Ну и напоминаем, вы слушаете «Как дома» шоу Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Такое поручение было дано председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику. Президент заявил, что недоволен большим количеством поваленных деревьев. Он отметил, что заповедные зоны должны оставаться нетронутыми, но в остальной части парка порядок наводить необходимо. Ранее глава государства уже поручал искоренить бесхозяйственность в регионе. Результаты белорусских ученых-химиков востребованы в фармацевтике. Об этом заявил глава Академии наук Владимир Караник. Основная задача – обеспечить технологическую независимость страны не только в готовых лекарствах, но и в субстанциях для их производства. Ученые совместно с Минздравом формируют перечень дорогостоящих препаратов для импортозамещения. В работе задействованы и собственные производственные мощности Академии наук.
0: К новостям в мире.
1: В России установили временный запрет на вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Данная мера призвана поддержать стабильность на внутреннем топливном рынке. Ограничение действует с 1 августа по 31 января 2027 года. Также предусмотрены отдельные исключения. Так, разрешен экспорт топлива в рамках международных соглашений и в случае оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. И к новостям в регионе. В Минской области собрали уже 700 тысяч тонн зерна и рапса. Сейчас аграрии готовятся к уборке пшеницы. Площадь засеянных полей составляет около 180 гектаров. Начать планируют в ближайшие дни, как только зерно подсохнет. На полях работают почти 1500 комбайнов. Специалисты все должны убрать за 3 недели. Кроме того, рапс в этом году выдал рекордную урожайность – больше 36 центнеров с гектара. И в завершении выпуска: в Италии прошел традиционный чемпионат по метанию сыра. Турнир состоялся в городе Алатри. Спортсмены соревновались в метании огромных 35-килограммовых головок на дальность и точность. Снаряды катили по узким улицам старинных городов и запускали в длину на полях. Главным призом для абсолютного победителя стал сам гигантский сырный круг. Такое необычное зрелище ежегодно привлекает тысячи участников и туристов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 67 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ой, друзья, мы сегодня выясняем главный вопрос человечества.
2: Иху, да.
1: Где каникулы нашего детства были самыми крутыми?
2: Ну, я могу за себя сказать.
1: Ну, скажи.
2: У меня с 7 лет я ездил в пионерский лагерь. По одной или по две смены. А иногда даже родители отправляли на 3 смены.
1: То есть ты ребенок, который пионерского вырос лагеря, в пионерском лагере.
2: Который просыпался в 7 утра, шел на зарядку, потом поднимали, значит, флаг, становились целым отрядом, шли на завтрак, ну и все вот это вот.
1: Дискотеки.
2: А то...
1: Медленный танец.
2: Конечно,
1: когда свет выключили.
2: Под модерный токинг.
1: Все было.
2: Да.
1: Кто-то вспоминает детство в деревне с бабушкой, с парным молоком, вот с этим вайбом деревенским, когда петухи просыпают, будет всех в округе, когда вот слышен аромат деревни, все его знают. Или же двор с казаками-разбойниками.
2: Да, тоже было такое, да.
1: В общем, друзья, пишите. У нас такой ностальгический момент, потому что у нас и в Инстаграме, и в ТикТоке, и точнее в Телеграм-канале есть фотографии, где мы ведущие и в детстве, и сейчас, кто как выглядел. Поверьте, очень мило и мимимишно все выглядит, поэтому и тема такая сегодня.
2: Ну, вспоминаем, да, вспоминаем. И я думаю, что вам тоже будет интересно, даже не интересно, а, наверное, весело вспомнить, как проходило детство, как проходило это лето. Поскольку у нас еще целый месяц летний есть, я думаю, это и мало того, что скрасит ваши воспоминания, но и, думаю, даже добавить немножко улыбки вот на губах.
1: Ну, конечно, вот даже сообщение прилетело.
2: Ну-ка.
1: Лагерь — это топ. Помню, как намазал вожатого пастой, а он оказался каратистом. Бежал до забора быстрее, чем на стометровке. Зато девчонки оценили.
2: Да.
1: Лагерь навсегда написал Кирилл. Да, пишите ваши сообщения, вспоминайте, как вы проводили именно летние каникулы, что для вас было самым ценным, самым интересным и, ну, наверное, запоминающимся, потому что, ну, так, если в укор сказать современным детям, потому что часто любые поколения друг друга любят сравнивать, что сейчас время гаджетов.
2: Ну, то есть ты видишь, как они, да, дружат.
1: И оно все-таки, гаджеты забирают живое общение у
2: детей. Я прохожу возле подъезда, и постоянно несколько молодых людей, 10-11 лет, они не общаются, нет. Они сидят в телефонах и режутся в игру какую-то.
1: Угу.
2: То есть, здрасте, до свидания. Ну, знаешь, вот стандартный такой. Нет, там ничего нет. Там вот прямо вот там, внутри.
1: Но времяпрепровождения, да, у современных детей другое. Я не хочу быть той самой, знаешь, вот женщиной, бабушкой, которая,
2: наше время было по-другому.
1: Нет, так
2: мы
1: хочется.
2: Не собираемся этого
1: есть
2: делать,
1: есть дети,
2: конечно,
1: действительно, которые гоняют на велосипедах, на самокатах, которые тоже общаются, которые тоже играют в казаков-разбойников, но в любом случае без гаджета в руке лето у них не проходит.
2: Да, это правда. Ну что ж, ждем ваших сообщений. Как говорится, минская волна forever. Вот
1: да,
2: так
1: обязательно
2: вот.
1: Присылайте 1010-307, ну и в трете тоже можете написать.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, вспоминаем свои каникулы летние, как это было без гаджетов, но при этом максимально весело, максимально ярко. И, ну, я считаю, что вот, знаешь, мне даже голос начинает дрожать, потому что фотографии, которые размещены в нашем инстаграме, вот я вижу, как вы лайкаете, вижу ваши огонечки, нам очень приятно, можете зайти посмотреть, как выглядели ведущие давным-давно, на заре своей молодости, как вы вообще, ну, многие вообще на себя не похожи,
2: я признаюсь. Ну, я могу сказать только одно, мы действительно подняли тему замечательную. Это пионерский лагерь, это дом, то есть
1: двор.
2: Все, двор, да, дом, двор, да, и деревня.
1: И, кстати, я хочу сразу сказать, что в инстаграме большинство проголосовало, ну, как
2: бы, если
1: из
2: за деревню.
1: Да, деревню большинство.
2: Ну,
1: если
2: конечно.
1: Лагерь и двор, это, ну, там, примерно 27%, то большинство проголосовали за деревню.
2: Но все равно в наш разговор включилась Ольга, она говорит: студия, вы что? Только в лагере можно было влюбиться на 21 день. Угу. Плакать под песню «Знаешь ли ты?», а на последней дискотеке, а потом еще и больше сказать друг другу, что мы больше не увидимся. Это же эмоции на всю жизнь.
1: Ну, правда, да. Лагерь для многих остался тем местом, где мы влюблялись.
2: Первая любовь.
1: А королевская ночь, когда можно было дольше не спать, последняя, ну, дискотека.
2: Или там у нас тоже была возможность, была такая поляна.
1: Угу.
2: Куда каждый отряд ходил когда ночью. То есть, ну, пионеровожатые нас водили. Вот. Мне, кстати, очень повезло. У меня пионеровожатые были из театрального института. Вот. Да, понятно, куда я, да? Вот, каким образом меня так потянуло в эту структуру. Так вот, есть еще сообщение, но теперь уже сообщение про деревню.
1: А вот я прочитаю про деревню, потому что там и... Так, сейчас я найду. Полная автономность, никаких вожатых, родителей, строгого режима дня. Это правда. Какой лагерь? Деревня – это экстрим. Нас бабушка в 8 утра из дома выставляла, в 11 вечера загоняла. Мы строили шалаши, уезжали на великах за речку за 10 километров. Живы остались, уже победа.
2: Да, молодец.
1: Да, экстрим был максимальный, потому что все-таки в деревне, во-первых, ты к бабушке приезжаешь, да, большинство приезжали.
2: Ну да.
1: Ты и на свежем воздухе. И на натуральных продуктах.
2: Есть
1: и никаких
2: такое.
1: Гаджетов не было, опять же, вспоминая. И ты тоже знакомился с новыми детьми.
2: А ты ходила на зерносушилку?
1: Нет.
2: А мы там работали и зарабатывали, на секундочку, в неделю 7 рублей.
1: Ну, видишь, какая у тебя память хорошая.
2: Конечно.
1: А кто-то ходил вообще в другие места. Где-то тут про яблоки было, я вот не помню. Мой лучший лагерь – это сеновал у бабули в деревне, а дискотека в местном клубе, где местная шпана проверяла твою городскую прописку.
2: Да,
1: это
2: да,
1: лучшая
2: да.
1: школа дипломатии. Ну и такое было.
2: Ты что, городской, покажи, как танцуешь, да? Это клетка называлась у нас.
1: Кстати, да. А помнишь, когда деревня на деревню приходили в клуб?
2: О, это опасно.
1: Это
2: тогда
1: было.
2: Участковый был всегда.
1: Ну да, тогда это было.
2: Потому что мы в гости сначала ходили, а потом к нам в гости ходили.
1: Ну, потому
2: ходили.
1: Что мальчишки же местные.
2: Ну, конечно.
1: Ты знаешь, они хотели отстоять свои права в этом клубе, а приходили из другой деревни, они же тоже хотели знакомиться с девчонкой. Ну, как
2: вот,
1: правило,
2: во всем... неправильно посмотрел на девчонку,
1: да,
2: все.
1: Да, девчонки
2: кирдык,
1: были
2: всегда... синяк на неделю.
1: Триггером. Но сейчас же ты знаешь, что тренд возвращается, и много клубов в деревнях стали вот эти дискотеки нулевых 90-х,
2: да,
1: проводить.
2: Да, есть такое.
1: Они не часто, нужно там тоже как-то мониторить, и там в определенном образе ты должен прийти,
2: да?
1: И сходить на дискотеку. Мне прям захотелось.
2: Ну, надо посмотреть, что там интересно, на что там играют, на пластинках или на бобинах? Или до сих пор вытащили кассеты и вперед перематываем на карандаше?
1: И такое было. Ну, вообще, мы, видите, ностальгическую нотку с Володей словили.
2: Да, поймали конкретно.
1: Вот, кстати, Наталья написала, я родилась и выросла на хуторе, вот где уже поистине была благодать и раздолье для ребенка. Природа, тишина – это ностальгия. До сих пор бередит душу. Наталья, я знаю, как закрыть этот вопрос, нужно просто еще раз туда съездить, вот будучи в зрелом возрасте.
2: Mm-hmm.
1: Мне кажется,
2: если этот хутор
1: еще
2: существует,
1: там,
2: обязательно нужно туда сгонять,
1: да,
2: конечно.
1: Если там есть возможность попасть в этот дом, в это место, где вы проводили свои лучшие, счастливые детские годы.
2: Это ж такой флешбэк,
1: да,
2: будет.
1: Машина времени, считай, для тебя, для, а еще свозить туда детей, внуков.
2: А представляешь, вот покрывалка сняли, да, с телевизора, включили, а он работает.
1: Ой, ну это тоже какая-то...
2: Кинескопище такое вот.
1: Какая-то магия. В общем, друзья, пишите ваши истории из жизни, чем вы занимались на летних каникулах, будучи детьми.

0: 97.4 FM. Battle мнений.
1: Еще одно мнение мы не разобрали. Напомню о том, что идет речь следующая. Как же у вас было замечательно в ваши отпуски. Нет, не отпуски, а в каникулах, вот, летних. Мы уже поговорили и про лагерь, и про деревню. А теперь что осталось? Город, да. Конечно, двор.
2: Родной двор. Это на самом деле место, где мы все, правда, выросли. Угу. Игры такие, как казаки-разбойники, прятки. Помнишь, как мы ножом отрезали кусок земли?
1: В ножики играли,
2: играли. Очень опасная игра. Хорошо, что наши дети в нее сейчас не играют. Но...
1: Ну, мы просто не рассказали им об этом. Расскажем, так они играть будут.
2: А я расскажу еще, что яркая какая у меня была ассоциация. Раньше телефонов же тоже не было.
1: Конечно.
2: И для того, чтобы позвать тебя домой, мама открывала окно или форточку.
1: И давай.
2: Домой! Домой. Или, например, мультики.
1: Ну, там имя. Же,
2: ну, имя обязательно.
1: Да, а летом, представляешь, мы вот в вечернем Минске всегда печаталось, значит, что будет. Ну, то есть телепередачи. И я всегда брал карандаш, и в 11:15 начиналось «В гостях у сказки».
2: А, ну ты прям знал. У нас, я помню, почему-то я запомнила диснеевские мультики в 17:00 воскресенье.
1: А, у вас был этот, ЖИК
2: и... Я же помладше, Чип и Дейл.
1: Да, да, Чип и Дейл.
2: А это то время, когда в 5 часов надо было успеть на мультики.
1: Ну, а я вот с утра смотрел «Приключения Буратино» и что-нибудь в стиле...
2: «Играй гармонь». Я помню эту программу почему-то.
1: Так, это третий канал был, а я смотрел всегда первый. Вот,
2: в общем,
1: там, да.
2: Ну, весело было.
1: Да.
2: И давай еще пару слов.
1: Вот Артем написал о том, что двор — это база. Помните чувство, когда выносишь попить, а у тебя отбирает бутылку вся толпа. Ну, там играли, значит, в догонялки. Двор учил выживать на асфальте.
2: Да,
1: вот
2: было
1: так
2: такое.
1: Вот.
2: Ну, хорошо, еще сообщение от Марины. Лагерь дорого, в деревне скучно, а во дворе вся жизнь. Скидывались по 5 копеек на сухарики, сидели на гитаре, играли до полуночи, пока бабнюра из третьего подъезда водой не обольет. Эх, верните мое детство. Ну, не вернется оно, поверьте, впереди самые лучшие эмоции тоже. Главное их прожить вот в ощущении и в моменте, потому что это очень важно.
1: И передать всю эту информацию, ну, новому поколению, потому что, видишь, где-то остановились, они уперлись в телефоны, да?
2: Ну,
1: а
2: мы
1: если
2: не сможем
1: бы...
2: этого сделать.
1: Думаешь?
2: Я уверена, это невозможно. Мы не особо ничего не перенимали. Ну, все равно, по-своему мы все равно играли, свои были
1: ну как,
2: интересы.
1: Футбик.
2: Ну, футбол все играли.
1: Все играли, да. Кто-то там...
2: Пионербол.
1: Есть такое, да. Ну, опять же, вот казаки-разбойники, это, по-моему, вечная тема была.
2: Ну,
1: со стрелочками
2: сейчас я ни разу не
1: нас.
2: Видела.
1: Ну, к сожалению, да, к сожалению.
2: Ну, а какая погода будет завтра? Смогут ли дети поиграть в футбол?
1: И в казаков-разбойников узнаем очень скоро.
0: Весело и шумно, как дома. На Минской волне.

0: Авторадио. О погоде.
1: Последний день июля, по информации Белгидромета, ожидается небольшая облачность. Ветер неустойчивый, южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью от 10 по востоку до 18 по западу. Днем 26-32, а по юго-западу 34, а даже по Брестской области 35. Даже сложно и жарко говорить.
2: Вау, на сегодняшнюю ночь передают следующую температуру. Плюс 14, плюс 16, неустойчивый ветер, небольшая облачность без осадков. Температура воздуха минимальная, плюс 16, а в окрестностях плюс 11-13. Днем же южный ветер, плюс 28, плюс 30, небольшая облачность и без осадков.
1: Ну что же, друзья, прощаемся с вами ненадолго. Завтра в пятницу обязательно услышимся, проведем вечер отлично, потому что и погода шепчет, и мы, соответственно, ловим те самые лучи счастья, добра и транслируем их в эфир МВ Радио. Обязательно заходите во все соцсети, подписывайтесь, улыбайтесь вместе с нами.
2: Мы с вами прощаемся, до завтра, всего хорошего, до свидания.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
4: Минская волна.
0: Лето на высокой ноте.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Завтра в Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.